Говорит Москва. Передаем сообщение ТАСС о первом в мире полете человека в космическое пространство.

0: Pause, kurz verschlafen, frische Luft, immer Luft.
1: Otzes Dattelite, na Gimbo.
2: Една легенда се завръща.
3: Отново Джитбо.
4: Сега.
5: Нарямана и хакшилу нака Оджиги шта Томи то мейсей Соре ни мацвали иройро на ийкото Окаге сама Демо соре ва